0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 82204 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Сказал, что

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

0: ближе и роднее.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни прожить.

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня. Я без него не

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, Золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!
5: Ваня!
6: Радио Ваня!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – магазин «Тепло», «Газ», «Вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников». В Костроме впервые покажут выставку «Капитан Кустов в России». Эксперт назвала лучшее время года для поиска работы. Россияне рассказали, сколько готовы тратить на подарки. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме впервые покажут выставку «Капитан Кустов в России», пишут СМИ-44. Мероприятие приурочено к Костромской парусной регате и посвящено 330-летию военно-морского флота России. Экспозиция впервые представляет в нашей стране подлинные артефакты из семейной коллекции Франсин Кусто, вдовы легендарного океанографа. Посетители смогут увидеть предметы снаряжения и изобретения Жака Ива Кусто, редкие фотографии, а также экспонаты из Музея Мирового океана. Выставка располагается в ресторане «Круиз». Вход на нее свободный, а работает она ежедневно с 10 утра до 19 вечера. Возрастное ограничение 0+. Лучшее время года для поиска работы – весна и осень, так как в это время работодатели активнее всего публикуют вакансии, пишут «Известия». Первый пик активности работодателей приходится на весну – с марта по май. В этот период компании утверждают бюджеты после начала года и начинают активнее открывать вакансии для поиска новых сотрудников. Второй период роста найма наблюдается осенью, с сентября по ноябрь. Эксперты поясняют, что это связано с возвращением многих сотрудников из отпусков и возобновлением процессов по подбору персонала. С декабря же по январь на рынке труда, напротив, фиксируется спад активности. В это время количество вакансий сокращается, часть ставок закрывается, а новые бюджеты компании еще не утверждены. Россияне рассказали, сколько готовы тратить на подарки, пишет Газета.ру. Почти половина опрошенных тратят на подарок от 1000 до 5000 рублей, а 31% от 5 до 15. Кроме того, большинство опрошенных покупают подарки заранее, 63% за несколько недель, а еще треть за 2-3 дня. Отношение к виш-листам у россиян в целом позитивное. Большинство опрошенных принимают подарок не из списка с радостью, считая, что главное – это внимание. При этом 79% готовы дарить подарок строго по виш-листу, как самый удобный и надежный способ угадать с выбором. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня вторник, 28 июля. Свой праздник профессиональный отмечают пиар-специалисты. А еще сегодня день загадывания желаний. Хочется, чтобы у всех, не только у тех, кто отмечает профессиональный праздник, желания исполнялись.
1: Да, праздник волшебный. Загаданные в этот день желания сбываются только в том случае, если они реалистичны и крайне важны именно для вас. Такая практика поэтому не подходит для людей инфантильных, которые привыкли принимать желаемое за действительное, поэтому все вот эти золотые рыбки и прочие щуки, это, ребят, оставим в сказках. Люди максимально приближены к реальности, сами творят чудеса. Ну, многие об этом знают, у многих есть такие знакомые. Загадать желание можно, глядя на падающую звезду, бросая монетку в фонтан, ну, желательно где-нибудь в центре Рима, Ла Фонтана, Ди Трейви, например, да? Извините,
0: ой, ну, я не...

0: Свечу и пристально смотреть на нее продолжительное время. Вообще, в принципе, любой настоящий натуральный огонь, будь то печурка какая-нибудь в деревенской хате там, да?
1: Казан-мангал.
0: Казан-мангал, вот, да. Потом, значит, ты долго-долго смотришь, закрываешь глаза, загадываешь, задумываешь желание. Ну, можно придумать, естественно, свой какой-то индивидуальный способ
1: загадывания. А еще знающие люди говорят, что для того, чтобы желание исполнилось, нужно представить, что это что-то у тебя уже есть. Ну, или ты уже, например, в стройном теле, или у тебя уже имеется автомобиль, и ты в нем летишь по дамбе в сторону Кронштадта на пляж для того, чтобы разложить там свои телеса и поговорить с чайками. Ну, я не знаю, там всякие разные могут быть интересные.
0: Да, вот именно поэтому желание нужно формулировать максимально четко и конкретно, составлять его в настоящем времени на конкретный период, а месяц, год и так далее, и исключить отрицание, ни в коем случае не употреблять слово «возможно» и частичку «нет». То есть никакого негатива и никакой малейшей даже неопределенности.
1: Нам повысили зарплату. Все. Точка.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ваш ребенок готовится к поступлению в ВУЗ? В Костромском государственном университете мы понимаем, как важно внимание и поддержка в первые годы обучения. Поэтому к каждой группе первокурсников прикреплен куратор-преподаватель.
2: Я помогу вашему ребенку адаптироваться, отвечу на вопросы и поддержу в любой ситуации.
3: Костромской государственный университет. Уверенность в завтрашнем дне вашего ребенка.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Алямадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот городок находится на плато горы на высоте 1500 метров над уровнем моря. Здесь живут около 6000 человек разных конфессий и национальностей. Кудры, евреи, христиане, мусульмане, которые не конфликтуют между собой. Современные дома стоят рядом с древними ассирийскими зданиями, мечетями, синагогами и христианскими храмами. По легендам, недалеко от деревни жили персидские чародеи и жрецы, прославившиеся волшебной силой. Именно отсюда и направились в Вифлеем Три Волхва, чтобы преподнести дары младенцу Иисусу. Что же, но в Костроме будет тоже жарко. Днем температура воздуха составит плюс 28, а ночью до плюс 18 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, и глазом моргнуть не успели, как вау, поллета уже куда-то делось, да даже уже и больше, чем половина. Но мы грустить по этому поводу не будем, мы будем считать, все ли мы успели за первую половину, что хотели сделать, и что нужно перенести на вторую. Успеть за лето, тема сегодняшнего утра, какие были планы, какие уже осуществились, где можно поставить галочку, а где крестик, может быть даже. Кто-то уже съездил на юга, а может быть кто-то искупался в озере или даже в Финском заливе, если вы живете в Санкт-Петербурге. Ну, а кто-то к воде только подходил посмотреть и послушать шум волн.
2: Я подумал, что крестик не ставят, а водружают. Ну, ладно, действительно, давайте выберем язык оптимизма. У нас треть лета впереди. Действительно, огромное количество возможностей для того, чтобы реализоваться и, может быть, даже перевоплотиться, потому что, ну, в конце концов, мы взрослые люди, мы уже чего только не перепробовали, мы уже, в общем, достаточно присыщены этой жизнью и ее удовольствиями, и, тем не менее, почему-то каждый раз находится что-то, что радует, и не только воображение, но и... Вкусовые сосочки.
1: Вкусовые, конечно. Кстати. Новые впечатления должны обязательно какие-то появиться за это лето. Я считаю, что если вы не похудели к лету, то вполне себе возможно начинать худеть к Новому году там, да? Вернее, даже нет, не худеть. Надо говорить стройнеть. Потому что худеть от слова худо. Мы же не хотим, чтобы нам жилось плохо. Мы хотим быть стройными и подтянутыми.
2: Подожди, ну вот люди, которые рисуют картины, там, Мадон, всякие там, да, пейзажи, натюрморты, их же называют художники.
1: Но это не от слова худо.
2: Это потому что артист должен быть голодный. Да-да-да.
1: Да, я вот думаю... Я не буду продолжать эту тему, друзья.
2: Да-да-да.
1: Значит,
2: да. Мысль закончена.
1: Итак, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», заходите в наш телеграм-канал «Радио Ваня FM», в наш канал в Максе «Радио Ваня» и рассказывайте, что вы уже успели за лето и что еще только планируете. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменный шопер «Радио Ваня».
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны-женщины, разногласия и споры возникают гораздо чаще, чем обычно. Но, к счастью, такой период продлится недолго.
2: Овны-мужчины, сегодня придется признать свои давние ошибки, и это только повысит ваше самоуважение и авторитет.
1: Тельцы-женщины, с важными решениями лучше не спешить. И вообще, проведите день без лишней суеты.
2: Тельцы-мужчины, сегодня многое дается легко, к тому же открываются новые таланты. Главное, не лениться.
1: Близнецы-женщины, благодаря творческой энергии, вы находите неожиданные, но эффективное решение.
2: Близнецы-мужчины, интересные возможности, которые перед вами откроются, потребуют немного смелости.
1: Раки-женщины, дважды подумайте перед тем, как что-то сказать. Двусмысленности лучше избегать.
2: Раки-мужчины, двигайтесь плавно и по возможности вперед. Поверьте, вам понравится.
1: Львы-женщины, важно не отвлекаться на пустяки и вовремя реагировать на знаковые события.
2: Львы-мужчины, сегодняшние сплетни не принесут ничего, кроме избыточных волнений.
1: Девы-женщины, все сложится удачно, если не принимать это близко к сердцу.
2: Девы-мужчины, ваши несомненные достоинства будут замечены представителями противоположного пола.
1: Весы-женщины, приходится прикладывать усилия, но вы знаете, что дело того стоит.
2: Весы-мужчины, звезды советуют по возможности отложить дела и посвятить этот день расслаблению и отдыху.
1: Скорпионы-женщины, вам выпадет случай кое-что в жизни изменить, сделать ее комфортнее и приятнее.
2: Скорпионы-мужчины, способность вникать в детали и учитывать любую мелочь становится залогом успеха.
1: Стрельцы-женщины, сложности будут, но если хорошенько постараться, вы все успеете играючи.
2: Стрельцы-мужчины, отличное самочувствие и хорошее настроение сделают день насыщенным и приятным.
1: Козероги-женщины, день обещает результативные переговоры с деловыми партнерами.
2: Козероги-мужчины, ваш обычный консерватизм уступает место жажде новых впечатлений.
1: Водолеи-женщины, сбалансированное питание и правильный режим дня поможет избежать потерю времени и досадных промахов.
2: Водолеи-мужчины, дела решаются быстро и эффективно, если вы начнете как можно раньше.
1: Рыбы-женщины. Со временем деловые партнеры могут стать хорошими друзьями. Главное – выбрать правильный тон.
2: Рыбы-мужчины, чтобы не слишком часто разочаровываться, сегодня лучше заняться чем-то простым и незамысловатым.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вторник, 28 июля. И вы нам рассказываете о том, какие дела вы успели реализовать в две трети уходящего лета. И что планируете еще на август? Доброе утро, батарейки, пишет Миланов Макси в нашем канале. У меня лето пролетает просто на одном дыхании. 11 июля отметила свои 22 года. Mm-hmm. Даже не верится, что уже такая взрослая. Уже приходится пользоваться, видимо, косметическими средствами для подтяжки лица. Там, это сейчас ты видишь, да?
2: Это фантастика. Вот это даже не смешно. Я когда вижу молодых девчонок, которые мажут лица кремами от старения, я поражаюсь. Или, например, да, вот у меня тоже дочери 20 лет, и она говорит, мне нужно вот эту вот масочку сделать, вот это вот. Я думаю, у тебя хорошая кожа, ты молодая, ты красивая, у тебя тебе ничего не надо никуда примазывать. Нет, у меня вот здесь прыщик, а вот здесь у меня уже вот тут вот морщинка. Я думаю, так у тебя прыщик и морщинка от того, что ты все время чем-то мажешь.
1: Успела сходить в лес за грибами, продолжает Милана. Обожаю. А теперь живу в предвкушении отпуска. Считаю дни до 8 августа, когда наконец-то можно будет выдохнуть и отдохнуть. А как проходит ваше лето, передаю привет всему второму этажу, видимо, таунхауса, где и обитает наша прекрасная Милана.
2: Вот планы, например, у Эдуарда: собирается в Крым. Это он пишет нам в группе ВКонтакте «Радио Ваня», и вы тоже можете это сделать. Жена, дочка, собака и я. Путь не близкий. 2500 километров. Это из Санкт-Петербурга. Но мы ездим каждый год, отдыхаем в Севастополе у бабушки с дедушкой. Как классно, когда у бабушки с дедушкой нужно не пропалывать грядки, а песочек на пляже копать.
1: И занимать очередь за чебуреками на пляже, потому что мы опять все знаем, что крымские чебуреки самые вкусные. У нас здесь, кстати, на где-то на 7-й, по-моему, линии Васильевского острова есть кафешка. Мне один, кстати, знакомый водитель такси посоветовал, говорит, мы с ребятами там обедаем. Говорит, крымские чебуреки вот прям вот как надо.
2: Почему ты мне никогда об этом не говорил, если ты знаешь, что я поклонница чебуреков?
1: Потому что ты не любишь ездить по 7-й линии.
2: Я ради...
1: Изменю маршрут. Правильный ответ.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
2: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
4: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: 100% заряда.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – магазин «Тепло», «Газ», «Вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников». В Костроме продолжается строительство «Дюкера». На госуслугах запустят сервис получения льгот с помощью банковской карты. Чемпионат мира по футболу в России вошел в топ-10 лучших в истории. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается строительство «Дюкера» подводного коллектора, который пройдет под Волгой, пишет «Кострома Тудей». Новый коллектор будет обслуживать больше 70 тысяч жителей города. После его запуска старая Васильевские очистные сооружения планируют закрыть. Все стоки с левого берега Волги будут направлять на Коркинские очистные сооружения, находящиеся на правом берегу. Самым сложным этапом станет прокладка труб под Волгой. Их будут укладывать методом горизонтально направленного бурения. Такая технология позволяет провести работы без вскрытия дна реки, поэтому судоходство не остановит работу, а экосистема Волги не пострадает. На госуслугах запустят сервис получения льгот с помощью карты МИР, пишут РИА Новости. Сервис предназначен для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и студентов. Среди льгот скидки в аптеках и магазинах, при посещении музеев, театров и других учреждений культуры. Со временем станут доступны льготы на проезд в общественном транспорте. Эксперты уточняют, что сервис внедряется в качестве альтернативы бумажным документам, но не заменяет их. Пользователь всегда сможет выбирать, как именно получать льготы с помощью карты МИР, по карте жителя или по бумажному удостоверению. Чемпионат мира 2018 года в России занял 9 место в рейтинге лучших мировых футбольных первенств, пишет Газета.ру. Авторы оценили 23 розыгрыша турнира с 1930 года. Российский мундиаль оказался на одну позицию выше чемпионата мира этого года. Лучшим был признан чемпионат мира 70-го года в Мексике, где в финале Бразилия обыграла Италию. Второе место занял ЧМ 1982 в Испании, а третье – первенство 86-го года в Мексике. Последнее, 23-е место в рейтинге, занял чемпионат мира 1938 года во Франции. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 000 рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: Шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о том, что вы уже успели сделать за лето. Ну, намечали и успели. И что еще только планируете. Об этом вы рассказываете нам в нашей группе ВКонтакте радио Ваня. Ну, например, Сергей Хапуженков почти закончил с благоустройством во дворе. Еще неделька, и возьмусь за следующие намеченные на лето дела. В своем доме ремонт и всякие доработки можно делать вечно. Понимаю, Сережа. Думаю, до морозов сделать максимум на улице, ну а потом заниматься домом внутри. Маловато теплых, бездождливых деньков и выходных, жалуется Серега.
2: Анюта нам написала в Максе, с мужем расписались в ЗАГСе в конце мая, и весь день был просто для нас двоих. А вот лето проходит так, что каждые выходные отмечаем наши события, но не остановиться просто. То родители собрали на даче и вместе с мужем приготовили шикарный стол, но все-таки любимое блюдо на мангале, красиво, с особым вкусом. И вот так каждые выходные проходят родные и друзья, разумеется, постоянно, с которыми отмечаем наше решение. Вот так свадьба растянулась уже на половину лета. Слушай, счастливые люди.
1: Да, самое главное, чтобы были возможности вот это постоянного приглашения друзей. Я очень много роликов просто вижу. Друзья, никогда не заводите бассейн. Лучше купите пару килограммов шашлыка и поедете на дачу к тому, у кого он есть. Ну, чтобы не ухаживать. Хотя мне вот, например, из-за радости. Я так огурцы не люблю поливать, как, ухаживать за бассейном. Анечка Медведева. А я в этом году собиралась в отпуск съездить в далекий город к родственникам, но не нашлось мне замены. Поэтому буду работать. И теперь это до следующего лета. Но зато я уже успела съездить в этом году на фестиваль и собрала горох на гороховом поле недалеко от своего поселка. Привет моему другу Егору и всем отличного настроения желает Аня.
2: Артем Кошелев, доброе утро. Лето у меня прошло не очень, потому что я на костылях, но все равно не унывал, проводил время как обычно, ходил на рыбалку, ездил в походы, ну, хоть и с ограниченными движениями. Я так понимаю, господин Кошелев утаивает от нас детали происшествия, возможно, нам и не стоит об этом знать, но мы ему пожелаем, разумеется, скорейшего выздоровления, потому что человек с такой биохимией мозга, который характеризуется как оптимист, разумеется, долго не болеет.
1: Мне не понравилась фраза «лето у меня прошло». Ну, давайте начнем с того, что оно не прошло. Это во-первых. А во-вторых, если человек на костылях идет в поход, ну, значит, не все так плохо у этого человека. Друзья, а что делаете вы и какие у вас планы еще на лето остались? Рассказывайте, показывайте, может быть, фотографии какие-то есть. Автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку «Шоппер» от радио Ваня.
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
2: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор. Измени жизнь вместе с ВИИП. Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
3: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+. Реклама.
4: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
5: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54-25-25.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Алямадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот городок находится на плато горы на высоте 1500 метров над уровнем моря. Здесь живут около 6000 человек разных конфессий и национальностей. Кудры, евреи, христиане, мусульмане, которые не конфликтуют между собой. Современные дома стоят рядом с древними ассирийскими зданиями, мечетями, синагогами и христианскими храмами. По легендам, недалеко от деревни жили персидские чародеи-жрецы, прославившиеся волшебной силой. Именно отсюда и направились в Вифлеем Три Волхва, чтобы преподнести дары младенцу Иисусу. Что же, но в Костроме будет тоже жарко. Днем температура воздуха составит плюс 28, а ночью до плюс 18 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.
7: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

0: Кирова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня 28 июля, вторник. Вы рассказываете о том, какие планы на лето уже осуществили и какие только будете осуществлять. Татьяна Куркина в нашем канале в Максе пишет: этим жарким летом выехали с семьей на природу с палатками, рыбы наловили, уху сварили, пили чай из трав, слушали звуки природы.
2: Мне кажется, кто-то немножечко украл мою мечту. Ну, не украл.
1: Позаимствовал. Никак. Давайте помягче будем, потактичнее.
2: Давайте, да. Танечка Попова в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» отметилась: за этот летний период я успела насладиться семейным отдыхом на горячих источниках города Тюмени. Вот еще хорошая история, да? Потрясающая. Вырастила огурцы с помидорами, наелась клубники с огорода своего, понаблюдала за стихией в нашем регионе, это Свердловская область, от жары до наводнения и ураганного ветра. Сейчас успеваю с дочкой и с сыном пройти лечение в Санкт-Петербурге. Надеюсь, лето нас еще порадует теплыми деньками по возвращению домой. А вчера в нашем Североуральске было плюс 34, а в планах еще очень много всего. Ну вот в Санкт-Петербурге в пятницу обещают плюс 27. Это, конечно, не 34, но у нас и не Североуральск. Потому что когда в Санкт-Петербурге больше 26 градусов, начинается, ну, такая прям...
1: Да, мы прекрасно помним, это было вот буквально вчера, плюс 27, мне даже показывало 28,5 градусов.
2: Буквально даже не очень хорошо было тем людям, которые не находились рядом с водой.
1: Я уже хотел звонить Роману Вильфанду в Москву, в гидромет,
2: потому чтобы он тучи развел руками. Посоветовался с Ириной Аллегровой и что-то развел руками.
1: И Ирочке я тоже звонил, но не дозвонил. Она на гастролях была в Стерлитамаке. А откуда, собственно, Зухра, наша слушательница, вот написала в Максе: у меня вышла замуж коллега, ее зовут Ангелина, желаю ей самого наилучшего, женского счастья, красоты, здоровья. Вот сразу видно, что есть какая-то эмоциональная глубокая связь у Зухры и у Ангелины.
2: Ну, если учесть, что у нас сегодня тема «Какие у вас планы на лето», то план выдать коллегу замуж, в общем-то, не так и плох. Потому что сам я уже там был, пускай другие помучаются.
0: Ярко, легко, радио Ваня, ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня выясняем, что вы уже успели сделать за лето, какие планы осуществили, а что еще только планируете. В нашей группе ВКонтакте радио Ваня Эдуард Князев отметился. Я вот, например, переехал в город побольше, вот так продуктивно провожу лето, исследую новый мир. Что я успел выяснить? Ну, во-первых, навигатор не знает, где находятся пандусы. Дорожные службы иногда считают лестницу самым коротким маршрутом. Ну вот осталось найти идеальную кофейню и все доступные места и понять, почему безбарьерная среда иногда заканчивается одним бордюром. Ну или по ребрикам, как сказал бы житель Санкт-Петербурга.
2: Да, слово «бордюр» мой мозг блокирует.
1: А я нет, я как бы, я же из Кирова, у меня как бы нормально.
2: А, ты же у нас и нашим, и вашим, молодец. Ах ты, универсалочка. Татьяна Снегирева отметилась в Максе. Дорогие, привет. Лето — это маленькая жизнь, вылазка на природу, пикники, прогулки на свежем воздухе, рыбалка, купание в озере чистейшем. Этим летом пополнили нашу семейную коллекцию сапом, доска, весло, все как обычно.
1: Мне кажется, я уже готова тоже к доске.
2: Принять в дар сап за 55 тысяч рублей. Мы сейчас вышлем даже артикул. Отличное приобретение для активного отдыха на воде. Здесь с Таней мы согласны, естественно. Путешествие по России от Рязани до Кирова-Чепецка.
1: Почти до моей родины. Но я из Кирова, но я в Кирово-Чепецке была и не раз.
2: Естественно. Да, посещали родину мужа. Не забываемые впечатления, красота, что дарит счастье в пути. Спасибо, Вселенная, за все чудеса и дары. Обнимаю всех добрыми словами, привечаю.
1: Ты знаешь, я тоже каждое утро теперь начинаю со слов «Спасибо тебе, дорогая Вселенная». И еще, скажи, пожалуйста, какой сюрприз ты приготовила, приятный сюрприз ты приготовила для меня сегодня? Даже интересно было бы узнать. Вот такими задаюсь вопросами с утра, и ты знаешь, вот как-то все получается, все как-то складывается одно к одному. Главное быть благодарным за то, что у тебя уже есть, и радоваться даже мелочам.
2: Ты знаешь, иной слушатель мог бы принять тебя за капризную вертихвостку, за трясогузку и стрекозу из басни Крылова. Но мы-то знаем, что ты невероятно активный человек, поэтому даже такие простые, как называется, аффирмации, да, вот эти вот, и запросы Вселенной, в твоем случае срабатывают, потому что ты много делаешь для этого.
1: Нет, вы посмотрите, я ему 1,5 килограмма огурцов притащила, а он меня трясогузкой обозвал.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме. 542-302.
0: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325 370 30 010 10 153.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
5: Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. В Костроме официально подтвердили статус старейшего бренда региона. В России изменились правила возврата билетов на электрички. Опрос показал, что читают и кем хотят быть жители России. Всем привет, на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме официально подтвердили статус старейшего бренда региона «Мыло», пишут СМИ 44. Костромское землячество подписало экспертное заключение, которое официально подтвердило, что костромское мыло считается старейшим брендом, прославившим Костромскую землю на протяжении более 4 столетий. Удивительно, но с начала 17 века Кострому знали на Руси именно по лучшему мылу. Оно было бурым, твердым и стоило заметно дороже прочего. По мнению историков, костромское мыло было самым известным и распространенным на русских рынках того времени. Его закупали для царского аптекарского приказа и даже экспортировали в Европу. В центре города находился мыльный переулок, где проживали 10 мыловаров. Об этом сохранились свидетельства иностранных дипломатов и купцов, а также записи в таможенных и песцовых книгах. Билеты на пригородные поезда в России с указанием мест сентября можно будет возвращать онлайн, говорится в приказе Минтранса, который изучила РИА Новости. Минтранс уточняет, что с осени вернуть билет можно будет через мобильное приложение или сайты перевозчиков. Процедура будет проводиться согласно правилам перевозчика, включая размер комиссии за оформление. Сами условия возврата остаются прежними. При возврате более чем за 2 часа до отправления возвращается полная стоимость проезда за вычетом сбора. Если же до отправления остаются менее 2 часов, то в этом случае вернется 50% стоимости. 2/3 россиян признались, что мечтали примерить на себя роль книжного героя, пишет газета.ру. Самыми популярными жанрами среди любителей приключений стали фэнтези, приключенческие романы, детективы. Более половины респондентов признали, что хотя бы раз мечтали повторить приключения и подвиги литературных героев. При этом 40% понимали, что это лишь фантазии, а 16% в детстве серьезно готовились стать героями, строили плоты, искали сокровища во дворе и учились ориентироваться по звездам. Еще 10% пытаются привнести дух приключений в реальную жизнь, путешествуя, покоряя горы или занимаясь дайвингом. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио «Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11. На «Радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня вторник, 28 июля. Свой праздник профессиональный отмечают пиар-специалисты. А еще сегодня день загадывания желаний. Хочется, чтобы у всех, не только у тех, кто отмечает профессиональный праздник, желания исполнялись.
1: Да, праздник волшебный. Загаданные в этот день желания сбываются только в том случае, если они реалистичны и крайне важны именно для вас. Такая практика поэтому не подходит для людей инфантильных, которые привыкли принимать желаемое за действительное, поэтому все вот эти золотые рыбки и прочие щуки, это, ребят, оставим в сказках. Люди, максимально приближенные к реальности, сами творят чудеса. Ну, многие об этом знают, у многих есть такие знакомые. Загадать желание можно, глядя на падающую звезду, бросая монетку в фонтан, ну, желательно где-нибудь в центре Рима, Ла Фонтана, Ди Треви, например, да? Извините,
0: ой, ну,
1: я не издеваюсь, это приятные воспоминания.
0: Нет, ну подожди, можно же, у нас фонтаны есть в Петродворце, какие Господи, замечательные.
1: В Петродворце у нас это же просто...
0: Какой там, да,
1: это русский Версаль, ребята, да. Также можно запустить в воздух надувной шарик или фонарик с привязанной бумажкой, на которой написана мечта. Здесь единственная оговорка, просили из пожарной инспекции запускать вот эти вот фонарики только где-нибудь в чистом поле, ни в коем случае не в черте города.
0: Тогда вообще уже говорят, эти фонарики лучше не запускать, потому что, знаешь, порыв ветра и куда-нибудь и несет. Поэтому воздушный шар еще никому не помешал, хотя и шары воздушные, говорят, птицы могут себя повредить, они их надкусывают и потом, вот, понимаешь?
1: А вот еще есть один ритуал, тоже связанный с огнем, но такой безопасный. Можно зажечь свечу и пристально смотреть на нее продолжительное время. Вообще, в принципе, любой настоящий натуральный огонь, будь то печурка какая-нибудь в деревенской хате там, да?
0: Казан-мангал.
1: Казан-мангал, вот, да. Потом, значит, ты долго-долго смотришь, закрываешь глаза, загадываешь, задумываешь желание. Ну, можно придумать, естественно, свой какой-то индивидуальный способ.
0: А еще знающие люди говорят, что для того, чтобы желание исполнилось, нужно представить, что это что-то у тебя уже есть. Ну, или ты уже, например, в стройном теле, или у тебя уже имеется автомобиль, и ты в нем летишь по дамбе в сторону Кронштадта, на пляж, для того, чтобы разложить там свои телеса и поговорить с чайками. Ну, я не знаю, там всякие разные могут быть интересные.
1: Да, вот именно поэтому желание нужно формулировать максимально четко и конкретно, составлять его в настоящем времени, на конкретный период, там, месяц, год и так далее, и исключить отрицание, ни в коем случае не употреблять слово «возможно» и частичку «нет». То есть никакого негатива и никакой малейшей даже неопределенности.
0: Нам повысили зарплату. Все. Точка.
2: Что это было? Смех? Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Жизнь – это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни свое приключение в Костромском государственном университете.
4: Костромской государственный университет. Твоя игра, твои правила.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Алямадии будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот городок находится на плато горы на высоте 1500 метров над уровнем моря. Здесь живут около 6000 человек разных конфессий и национальностей. Кудры, евреи, христиане, мусульмане, которые не конфликтуют между собой. Современные дома стоят рядом с древними ассирийскими зданиями, мечетями, синагогами и христианскими храмами. По легендам, недалеко от деревни жили персидские чародеи и жрецы, прославившиеся волшебной силой. Именно отсюда и направились в Вифлеем Три Волхва, чтобы преподнести дары младенцу Иисусу. Что же, но в Костроме будет тоже жарко. Днем температура воздуха составит плюс 28, а ночью до плюс 18 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио.

0: «Умная зарядка».
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, Боярский и Басилашвили. Ну и, соответственно, мы приглашаем вас в группу «Радио Ваня ВКонтакте». Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали советского актера.
3: На картинке подсказки, которая размещена на стене нашей группы и под которой мы предлагаем вам писать ваши варианты ответов, мужчина смотрит куда-то, У него есть подзорная труба для того, чтобы это что-то рассмотреть получше, но он почему-то ее от глаза, как говорится, убрал и пытается рукой себе помочь. Может быть, ярко светит солнце, и поэтому он прикрывает свои очи от вот этого вот палящего
2: рукой
3: света.
2: Рукой себе помочь.
3: Самое интересное, что поза у него при этом, да, необычная. Он сделал выпад вперед. Наверняка это вот схематично изображен какой-то уступ. Может быть, это даже какая-то скала, на которую страшно некоторым людям встать вот так вот двумя ногами и руками. Некоторые для фотографии, ну вы так никогда не делаете, подползают к краю скалы, чтобы сделать интересные снимки. Но это очень опасно.
2: Ты знаешь, ну вот любопытно, что эта скала бело-нежно-розового оттенка, как будто такой геометрический зефир попирает нога этого прекрасного юноши.
3: Дело в том, что в разных экранах отражается по-разному. У меня, вот, например, бежевого цвета. Но это же схематичное изображение. Посмотри, у него даже глаз нет.
2: У тебя барахло, а не экран.
3: И носа, и рта нет у человека. Поэтому...
2: Это условный образ.
3: Вот и скала, это условный
2: образ. Наблюдать.
3: Вот. Итак, друзья, смотрите на картинку-подсказку, заходите и угадывайте. Я напомню, мы сегодня спрашиваем у вас, что это за советский актер. Вдруг появился в нашей умной зарядке.
2: И у нас для вас хорошая новость. Автор одного из правильных ответов получит два билета на концерт Рэя Хортона, который пройдет уже 30 июля, послезавтра в четверг, в ресторане «Крыша 18».
1: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На Радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, милости просим в группу Радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали знаменитого советского артиста.
3: Актера театра и кино, я бы даже сказала. На картинке подсказки у нас мужчина. В руке в одной держит подзорную трубу, но почему-то в нее не смотрит, а смотрит, так сказать, глазами, приставив руку к колбу, дабы яркое палящее солнце его не ослепляло. Что-то пытается разглядеть где-то там. Но учитывая, что мужчина изображен такой схематичный, и, в общем-то, место, в котором он находится, у него нет ни глаз, ни носа, ни рта. Ну, просто вот такой вот силуэт. Так вот, мне очень понравился ответ Борис Невзоров, потому что раз у человека нет глаз, значит, и нет взора. И вот, пожалуйста, логика же простая.
2: Да шикарная просто. Миронову почему-то предлагают.
3: А я тебе расскажу, почему. А потому что он, когда в «Бриллиантовой руке», помнишь, когда они с Папаниным в трубу подзорную тоже смотрели?
2: Не с Паниным, а Папаниным.
3: Папанин
2: сейчас
3: в США. Да, с Папаниным он смотрел в подзорную трубу, чтобы он не перепутал, что бабе цветы, а детям мороженое. Кстати, скажи, пожалуйста, какие цветы герой Миронова дарил той самой бабе?
2: А вот этого, кстати, я не помню.
3: Понимаешь, я была уверена, что он дарил гвоздики, потому что в советское время это были достаточно популярные цветы, это сейчас они как бы такие перешли в разряд...
2: Мемориальных.
3: Да, но раньше вполне себе. Но оказывается... Это были розы, представляешь?
2: А какого цвета?
3: По-моему, красного. Дело даже не в этом, а в том, что люди называют это вот этим вот эффектом Манделы. Все помнят, что это были гвоздики, а на самом деле это были розы. А что помните вы? Но сегодня вопрос не в этом. Друзья, ну, конечно, это Олег Даль. Мужчина всматривается вдаль, и мы загадали именно этого актера, и от всей души поздравляем нашу сегодняшнюю победителя.
2: Это Никита Афанасьев. Никита, дорогой, 2 билета на концерт Рэя Хортона вы сегодня получаете. Накануне грандиозного шоу «Дискотека СССР» 30 июля, послезавтра, в ресторане «Крыша 18» пройдет эксклюзивное выступление хедлайнера. Танцуем под мировые хиты и готовимся к гала-концерту. Подробности на ruv18.ru и kassir.ru12+.
1: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 28 июля отмечается День Крещения Руси. Памятная дата, установленная в России в честь событий 988 года, оказавшего решающее влияние на духовное и культурное развитие нашей страны. В этот день вспоминаем святого князя Владимира, которого в народе называли Владимиром Красное Солнышко. Ну и там еще длинная история всему этому предшествовала и после всего этого происходило. Но мы же сразу же направим свои взоры к тому, что сегодня делать можно, а что нельзя.
2: Значит, нельзя работать в поле, в саду и на огороде. Это главный запрет. Считалось, что в поле в этот день хозяйничает нечистая сила, будь это электрическое поле, информационное поле. Эта самая сила может заморочить голову. Существовало даже поверье, кто жнет на Кирика и улиту.
1: А это еще одно название праздника.
2: А это может увидеть дурное предзнаменование, которое обязательно сбудется.
1: А вот сновидения обретали магическую силу и становились зеркалом будущего. Эти образы вообще фантазии не считали. Это было как бы предупреждение высших сил. И если сон оставляет вам неприятный осадок, ну вот вы помните, что вам сегодня снилось, то советуют пересмотреть, нет, не сон, а поведение и жизнь в целом. Считается, что всегда имеется шанс исправить свою судьбу. Ну, по крайней мере, русские народные люди были в этом уверены. А еще женщинам сегодня нельзя было заниматься домашней работой и рукоделием. Но при этом сегодня необходимо проветрить дом и помыть окна. Складываем 1+1 и получаем. Женщине нельзя заниматься домашней работой, но окна должны быть помыты. И вызываем мужа на час, если у вас в хозяйстве не имеется собственного.
2: А еще сегодня нельзя жаловаться на судьбу и капризничать, иначе неприятности станет только больше.
1: А жаловаться вообще никогда нельзя. Нет. Потому что, вот знаешь, есть же такая притча. Сидел мужик, горевал, что вот, все у меня плохо, семеро по лавкам, и работы нет. И на него сверху посмотрел Всевышний и говорит: а дай-ка я тебе еще вот так вот прихлестну по попе, и ты поймешь, что может быть и хуже. А сидел другой мужчина. Я сейчас не претендую на точность повествования, но
2: ты не
1: смысл...
2: не пифия, но где-то рядом.
1: Смысл,
2: да.
1: И сидел другой мужчина и говорил: как у меня все хорошо, как у меня все замечательно. И Всевышний говорит: она тебе еще, чтобы ты понял, что может быть еще лучше. Поэтому надо всегда-всегда радоваться тому, что у тебя есть. Вот у меня, например, есть пол кружки горячего шоколада, да? А у Лешки пол кружки чая. Наши кружки тем временем наполовину полны.
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
2: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор.
3: Измени жизнь вместе с ВИИП.
4: Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
5: Реклама.
6: Коль, готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
8: Всё, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме откроют еще одну спортплощадку. В России отменили двойное наказание за одно и то же дорожное нарушение. В Японии заметили рост числа вывесок на русском языке. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме откроют еще одну спортивную площадку для сдачи нормативов ГТО, пишут СМИ-44. На ней установят разноуровневые турники и гимнастические скамьи. Вместе с этим будут размещены специализированные тренажерные комплексы для испытаний на меткость, выносливость и координацию. Все снаряды смонтируют с учетом современных стандартов безопасности. Площадка будет использована для проведения уроков физкультуры, спортивных секций и просто для свободного посещения. Жители близлежащих микрорайонов смогут готовиться на площадке к сдаче нормативов ГТО. Спортплощадка расположится на базе лицея номер 41. В России вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно и то же правонарушение в сфере дорожного движения, пишут РИА Новости. Теперь водители не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Согласно новым правилам, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. Закон не освобождает от ответственности, но устраняет правовую неопределенность, когда последствия нарушения выясняются позднее. В Японии выросло число вывесок на русском языке из-за роста числа туристов из России, пишет газета.ру. Путешественники замечают надписи на русском языке в Токио, Тайяме и других городах. Переводят не только указатели, но и объявления у ресторанов, магазинов и парковок. Среди самых необычных предупреждений – просьба не снимать запчасти с припаркованных автомобилей. Причина русификации стал рост числа туристов из России. За первое полугодие этого года Японию посетили более 100 тысяч россиян, что на 24% больше, чем за прошлый год. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, разногласия и споры возникают гораздо чаще, чем обычно. Но, к счастью, такой период продлится недолго.
2: Овны мужчины, сегодня придется признать свои давние ошибки, и это только повысит ваше самоуважение и авторитет.
1: Тельцы женщины, с важными решениями лучше не спешить. И вообще, проведите день без лишней суеты.
2: Тельцы мужчины, сегодня многое дается легко, к тому же открываются новые таланты. Главное, не лениться.
1: Близнецы женщины, благодаря творческой энергии, вы находите неожиданные, но эффективное решение.
2: Близнецы мужчины, интересные возможности, которые перед вами откроются, потребуют немного смелости.
1: Раки женщины, дважды подумайте перед тем, как что-то сказать. Двусмысленности лучше избегать.
2: Раки мужчины, двигайтесь плавно и по возможности вперед. Поверьте, вам понравится.
1: Львы женщины, важно не отвлекаться на пустяки и вовремя реагировать на знаковые события.
2: Львы мужчины, сегодняшние сплетни не принесут ничего, кроме избыточных волнений.
1: Девы женщины, все сложится удачно, если не принимать это близко к сердцу.
2: Девы-мужчины, ваши несомненные достоинства будут замечены представителями противоположного пола.
1: Весы-женщины, приходится прикладывать усилия, но вы знаете, что дело того стоит.
2: Весы-мужчины, звезды советуют по возможности отложить дела и посвятить этот день расслаблению и отдыху.
1: Скорпионы-женщины, вам выпадет случай кое-что в жизни изменить, сделать ее комфортнее и приятнее.
2: Скорпионы-мужчины, способность вникать в детали и учитывать любую мелочь становится залогом успеха.
1: Стрельцы-женщины, сложности будут, но если хорошенько постараться, вы все успеете играючи.
2: Стрельцы-мужчины, отличное самочувствие и хорошее настроение сделают день насыщенным и приятным.
1: Козероги-женщины, день обещают результативные переговоры с деловыми партнерами.
2: Козероги-мужчины, ваш обычный консерватизм уступает место жажде новых впечатлений.
1: Водолеи-женщины, сбалансированное питание и правильный режим дня поможет избежать потерю времени и досадных промахов.
2: Водолеи-мужчины, дела решаются быстро и эффективно, если вы начнете как можно раньше.
1: Рыбы-женщины. Со временем деловые партнеры могут стать хорошими друзьями. Главное выбрать правильный тон.
2: Рыбы-мужчины. Чтобы не слишком часто разочаровываться, сегодня лучше заняться чем-то простым и незамысловатым.
1: Здесь весы Алексей Акопов.
2: И Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

Ночь не стала короче, я искала тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

0: Реклама.
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Сейчас звездотека.
1: Наша Вселенная оказалась сладкой. Астрономы из Испанского центра астробиологии обнаружили в самом центре Млечного Пути запасы сахара. Речь об эритрулозе, углеводе, который на Земле содержится в обычной малине. С помощью сверхчувствительных радиотелескопов ученые разгадали давнюю научную загадку. Ранее в земных лабораториях этот сахар никак не получалось синтезировать в нужных объемах. Теперь понятно почему. Судя по всему, Земля получила этот элемент в уже готовом виде из космоса, еще на этапе своего формирования, около 4 миллиардов лет назад. Во время массовой бомбардировки планеты кометами и метеоритами на Землю пролился настоящий космический ливень. Из космоса доставили миллионы тонн малинового сахара. Он попал в так называемый первичный бульон, где как раз зарождались первые живые организмы. Такой сахар – важный химический триггер. Он заставляет другие простейшие молекулы складываться в основу для РНК и ДНК. Новое открытие доказывает, базовые ингредиенты для зарождения жизни в избытке распределены по всей нашей галактике.
2: Малиновый сахар в первичном бульоне. Надо запомнить. Тем временем эксперты назвали самые красивые рестораны мира. По версии престижной архитектурной премии при Версай, большинство из них находится в Азии. Абсолютным лидером стал Гонконг. Сразу 3 ультрастильных заведения получили награду, причем все они расположены в одном футуристическом небоскребе Хендерсон. В рейтинге всего 16 наименований. Его 3 лучших места. Итак, дубайский Nobu One за Эбил. Этот ресторан внутри самого длинного в мире навесного стеклянного моста. Ощущение, что ты ужинаешь в футуристическом космическом корабле, парящем между небоскребами. Ресторан Монти в швейцарском Гштадте. Интерьер выполнен в строгом минимализме, а стены облицованы 200-летним деревом, которое бережно демонтировали со старых местных ферм. Из окон панорама на вековые ледники. Ну а оценителям высокой моды понравится Мсье Дио в Беверли-Хиллз. Потолок этого ресторана покрыт объемной лепниной в виде 1000 лепестков роз, любимого цветка Кристиана Диора. В общем, в этих местах удовольствие гарантировано еще до того, как вам принесут меню.
0: Звездотека. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Вань.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, доброе утро, добрый день, всем привет. Здесь Батарейки, сегодня у нас 28 июля, вторник. И вы рассказываете о тех планах летних, которые уже претворены в жизнь, и о тех, которые только-только задуманы. У нас впереди целый громадный 31-дневный август.
2: Ну подожди, у нас еще и у июльчика немножечко осталось.
1: И капелька июля. Анна Флейшман отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Всем привет из Биробиджана. В планах было застеклить балкон этим летом, но голуби решили иначе и успели свить гнездо, и теперь мы наблюдаем за птенцами. В группе радио Ваня ВКонтакте есть фотографии, ребята. Те, кто не видел...
2: голубят?
1: Как большинство, как примерно 158% людей, да, маленьких голубят, посмотрите, вот они выглядят именно так.
2: Они страшненькие такие, у них еще глаза такие на выкате.
1: Именно поэтому взрослые голуби
2: стесняются своих детей.
1: Раньше времени.
2: А еще одно сообщение. Олег Юрьевич слетал в Калининград, посетил Янтарный, Балтийск, Куршскую косу, Куршскую, недавно отдохнул на Селигере, посетил Нилову пустынь, наловил рыбу, отдых удался на славу. Вот я поражаюсь таким людям, которые за буквально несколько дней успевают вместить целых 8 отпусков за 3 дня.
1: По поводу рыбы, мы все с тобой страдаем, что нас никто не приглашает с Москвы плавить на поплавок где-нибудь в Ленобласти.
2: А меня не надо приглашать, вы скажите, где я пойду сама половлю. Как бы я девушка самостоятельная. Mm-hmm. Мне для этого, знаете ли, компания не нужна. Покажите место, я буду стоять там. Захотите присоединиться, я рада.
1: Не надо бравировать силы своего духа. Здесь, между прочим, обычные люди собрались, а не небожители.
2: Танечка Захарова.
1: Танечка Захарова.
2: Красавица.
1: Ой.
2: Успела съездить уже этим летом с дочкой в Тулу за пряниками.
1: Вот.
2: А сейчас активно готовлюсь к турниру по бальным танцам. Я уже скинула 7,5 килограммов. До турнира 3 недели.
1: Умничка.
2: Надеюсь скинуть еще. Я не знаю, почему мне в такие моменты сразу вспоминается. Я скинула целых 80 килограммов лишнего веса. Я развелась. Я не знаю, почему.
1: Это, кстати говоря, настолько благотворное действие для большинства женщин. По секрету скажу, и для мужчин тоже невероятное облегчение. Анжела Васильева этим летом собиралась съездить в Москву, но не получилось. Искупалась всего дважды. Вроде в отпуске, а работаю на 3 работах. Как-то странно мне получается складывается это лето. Ну, планирую еще август. Может быть, будут тепленькие денечки. На озеро съездим, все-таки доберусь до него. Всем удачного дня. И тут Анжела, видимо, один из двух прекрасных дней, проведенных на пляже. Она ест мороженое.
2: Запечатлела.
1: Да, она похожа, мне кажется, здесь на какую-то итальянскую киноактрису.
0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
3: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня друг перед другом хвастаемся, что уже успели сделать за лето и что еще нам только предстоит. И так радует, что люди у нас бодрые. Вот, например, Юля из Калужской области. Еще немножечко ваших сообщений зачитаю. Юля пишет нам в нашем канале в Максе, радио Ваня. Мы с мужем в отпуске успели сделать все, что задумали, и даже больше. Съездили на море, отметили годовщину свадьбы, съездили на родину Матроны, оттуда по каким-то полям доехали до Рязани и там погуляли. Я встретилась с подругами, сходила в лес за грибами. И да, у меня есть еще планы, хоть завтра уже и на работу, но выходные впереди. Буду доделывать то, что не успела. Всем отличного дня и настроения. Ты посмотри, попрыгунья, стрекоза.
2: Вика из Санкт-Петербурга. 6 июня была встреча нашего курса Института имени Мечникова по случаю получения диплома 30 лет назад. Собралось около 100 человек. Народ приехал из разных регионов нашей страны. Кто-то даже из-за рубежа. Потом я побывала на своей маленькой родине в Выборгском районе Ленобласти. В середине июля был выезд с семьей и друзьями с палатками на лесное озеро на 4 дня. С погодой повезло. За время отпуска мы успели с мужем поменять мебель в квартире. Муж отремонтировал зубы. Сделали подогрев бассейна. Теперь мы как морские котики не вылезаем оттуда. Вот, например, как у нас Варвара Теодоровна тоже обожает.
1: Ну вот просто интересно, да, я не делала подогрев бассейна. Я купила покрывало, которое греющее. Ну, так оно называется. Оно, конечно, не греющее. Пупырка, которая кладется сверху на воду. И я считаю, что это лучшее приобретение прошлого года. Эта пупырка просто сделала всю работу, которую я от нее даже не ожидала.
2: Ну, соответственно, она многофункциональная, потому что она, во-первых, удерживает температуру воды, а во-вторых, защищает от различных насекомых и другого мусора. Я уже насобирала черники, Вика продолжает. А еще грибов, сварила из них суп. Завтра в нашей семье грандиозное событие — свадьба старшего сына. Ого-го! На этом череда летних событий не закончится. 20 августа выдаем замуж племянницу. В сентябре, как продолжение лета, нас ждет путешествие на морское побережье, разумеется, какого-то теплого. А выдаем всем хороших летних
1: Слушайте,
2: дней.
1: Слушайте, у меня есть два интересных экземпляра женского пола. Я тоже хочу свадьбу. Хочу погулять на свадьбе.
2: Заберите хотя бы одну, ребят.
1: Друзья, у нас есть победительница. Мы сегодня хотим поздравить Анну Кахно. У нее четверо детей, и несмотря на это, она тоже осуществила целый список. За лето успела выйти на работу, сдать физо, свозить четверых детей на юг, привести дачу в порядок, закончить ремонт в квартире, съездить на озеро, а сейчас занялась закрутками. Лето — лучшее время года, считает Анна. Фотография путешествия прилагается, и Анне отправляется фирменная сумка-шоппер «Радио Ваня».
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
2: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор.
3: Измени жизнь вместе с ВИИП.
4: Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
5: Все, что ты любишь.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. В Костроме впервые покажут выставку «Капитан Кусто» в России. Эксперт назвала лучшее время года для поиска работы. Россияне рассказали, сколько готовы тратить на подарки. Всем привет, на радио «Ваня». В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме впервые покажут выставку «Капитан Кусто» в России, пишут СМИ-44. Мероприятие приурочено к Костромской парусной регате и посвящено 330-летию военно-морского флота России. Экспозиция впервые представляет в нашей стране подлинный артефакт. Факты из семейной коллекции Франсин Кусто, вдовы легендарного океанографа. Посетители смогут увидеть предметы снаряжения и изобретения Жака Ива Кусто, редкие фотографии, а также экспонаты из Музея Мирового океана. Выставка располагается в ресторане «Круиз». Вход на нее свободный, а работает она ежедневно с 10 утра до 19 вечера. Возрастное ограничение 0+. Лучшее время года для поиска работы – весна и осень, так как в это время работодатели активнее всего публикуют вакансии, пишут «Известия». Первый пик активности работодателей приходится на весну с марта по май. В этот период компании утверждают бюджеты после начала года и начинают активнее открывать вакансии для поиска новых сотрудников. Второй период роста найма наблюдается осенью, с сентября по ноябрь. Эксперты поясняют, что это связано с возвращением многих сотрудников из отпусков и возобновлением процессов по подбору персонала. С декабря же по январь на рынке труда, напротив, фиксируется спад активности. В это время количество вакансий сокращается, часть ставок закрывается, а новые бюджеты компании еще не утверждены. Россияне рассказали, сколько готовы тратить на подарки, пишет Газета.ру. Почти половина опрошенных тратят на подарок от 1000 до 5000 рублей, а 31% от 5 до 15. Кроме того, большинство опрошенных покупают подарки заранее, 63% за несколько недель, а еще треть за 2-3 дня. Отношение к виш-листам у россиян в целом позитивное. Большинство опрошенных принимают подарок не из списка с радостью, считая, что главное – это внимание. При этом 79% готовы дарить подарок строго по виш-листу, как самый удобный и надежный способ угадать с выбором. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Время получить подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок – больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Алло!

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – магазин «Тепло», «Газ», «Вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников». В Костроме продолжается строительство «Дюкера». На госуслугах запустят сервис получения льгот с помощью банковской карты. Чемпионат мира по футболу в России вошел в топ-10 лучших в истории. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается строительство «Дюкера» подводного коллектора, который пройдет под Волгой, пишет «Кострома Тудей». Новый коллектор будет обслуживать больше 70 тысяч жителей города. После его запуска старая Васильевские очистные сооружения планируют закрыть. Все стоки с левого берега Волги будут направлять на Коркинские очистные сооружения, находящиеся на правом берегу. Самым сложным этапом станет прокладка труб под Волгой. Их будут укладывать методом горизонтально направленного бурения. Такая технология позволяет провести работы без вскрытия дна реки, поэтому судоходство не остановит работу, а экосистема Волги не пострадает. На госуслугах запустят сервис получения льгот с помощью карты МИР, пишут РИА Новости. Сервис предназначен для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и студентов. Среди льгот скидки в аптеках и магазинах при посещении музеев, театров и других учреждений культуры. Со временем станут доступны льготы на проезд в общественном транспорте. Эксперты уточняют, что сервис внедряется в качестве альтернативы бумажным документам, но не заменяет их. Пользователь всегда сможет выбирать, как именно получать льготы – с помощью карты МИР, по карте жителя или по бумажному удостоверению. Чемпионат мира 2018 года в России занял 9-е место в рейтинге лучших мировых футбольных первенств, пишет газета.ру. Авторы оценили 23 розыгрыша турнира с 1930 года. Российский мундиаль оказался на одну позицию выше чемпионата мира этого года. Лучшим был признан чемпионат мира 70-го года в Мексике, где в финале Бразилия обыграла Италию. Второе место занял ЧМ 1982 в Испании, а третье – первенство 86-го года в Мексике. Последнее, 23-е место в рейтинге, занял чемпионат мира 1938 года во Франции. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
0: Радио Ваня.
3: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
2: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор.
3: Измени жизнь вместе с ВИИП.
4: Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
5: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
6: Реклама. Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
7: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-153.
8: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 000 рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
9: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону. 54-25-25.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня.

0: район.
1: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
2: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
3: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
4: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
5: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
6: Коль готовить не хотите? В «Поварешку» приходите! Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварешка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56.
8: Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сделать.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. В Костроме официально подтвердили статус старейшего бренда региона. В России изменились правила возврата билетов на электрички. Опрос показал, что читают и кем хотят быть жители России. Всем привет, на радио «Ваня». В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме официально подтвердили статус старейшего бренда региона «Мыло», пишут СМИ-44. Костромское землячество подписало экспертное заключение, которое официально подтвердило, что костромское мыло считается старейшим брендом, прославившим Костромскую землю на протяжении более 4 столетий. Удивительно, но с начала 17 века Кострому знали на Руси именно по лучшему мылу. Оно было бурым, твердым и стоило заметно дороже прочего. По мнению историков, костромское мыло было самым известным и распространенным на русских рынках того времени. Его закупали для царского аптекарского приказа и даже экспортировали в Европу. В центре города находился мыльный переулок, где проживали 10 мыловаров. Об этом сохранились свидетельства иностранных дипломатов и купцов, а также записи в таможенных и песцовых книгах. Билеты на пригородные поезда в России с указанием мест сентября можно будет возвращать онлайн, говорится в приказе Минтранса, который изучила РИА Новости. Минтранс уточняет, что с осени вернуть билет можно будет через мобильное приложение или сайты перевозчиков. Процедура будет проводиться согласно правилам перевозчика, включая размер комиссии за оформление. Сами условия возврата остаются прежними. При возврате более чем за 2 часа до отправления возвращается полная стоимость проезда за вычетом сбора. Если же до отправления остается менее 2 часов, то в этом случае вернется 50% стоимости. 2/3 россиян признались, что мечтали примерить на себя роль книжного героя, пишет газета.ру. Самыми популярными жанрами среди любителей приключений стали фэнтези, приключенческие романы, детективы. Более половины респондентов признались, что хотя бы раз мечтали повторить приключения и подвиги литературных героев. При этом 40% понимали, что это лишь фантазии, а 16% в детстве серьезно готовились стать героями, строили плоты, искали сокровища во дворе и учились ориентироваться по звездам. Еще 10% пытаются привнести дух приключений в реальную жизнь, путешествуя, покоряя горы или занимаясь дайвингом. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио «Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Где ты? Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-010-153.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Hello? Стоят девчонки, юбки по колено.
7: Перехода метром палитена.
6: Но «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54 49 49. Вторая Волжская 7.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме. 542-302.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня. Радио Ваня. Мы с тобой...

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. В Костроме откроют еще одну спортплощадку. В России отменили двойное наказание за одно и то же дорожное нарушение. В Японии заметили рост числа вывесок на русском языке. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме откроют еще одну спортивную площадку для сдачи нормативов ГТО, пишут СМИ-44. На ней установят разноуровневые турники и гимнастические скамьи. Вместе с этим будут размещены специализированные тренажерные комплексы для испытаний на меткость, выносливость и координацию. Все снаряды смонтируют с учетом современных стандартов безопасности. Площадка будет использоваться для проведения уроков физкультуры, спортивных секций и просто для свободного посещения. Жители близлежащих микрорайонов смогут готовиться на площадке к сдаче нормативов ГТО. Спортплощадка расположится на базе лицея номер 41. В России вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно и то же правонарушение в сфере дорожного движения, пишут РИА Новости. Теперь водители не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Согласно новым правилам, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение. И если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. Закон не освобождает от ответственности, но устраняет правовую неопределенность, когда последствия нарушения выясняются позднее. В Японии выросло число вывесок на русском языке из-за роста числа туристов из России, пишет газета.ру. Путешественники замечают надписи на русском языке в Токио, Таяме и других городах. Переводят не только указатели, но и объявления ресторанов, магазинов и парковок. Среди самых необычных предупреждений – просьба не снимать запчасти с припаркованных автомобилей. Причиной русификации стал рост числа туристов из России. За первое полугодие этого года Японию посетили более 100 тысяч россиян, что на 24% больше, чем за прошлый год. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
2: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение «Game Sales» и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама.
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. В Костроме впервые покажут выставку «Капитан Кусто» в России. Эксперт назвала лучшее время года для поиска работы. Россияне рассказали, сколько готовы тратить на подарки. Всем привет, на радио «Ваня». В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме впервые покажут выставку «Капитан Кусто» в России, пишут СМИ-44. Мероприятие приурочено к Костромской парусной регате и посвящено 330-летию военно-морского флота России. Экспозиция впервые представляет в нашей стране подлинный артефакт. Факты из семейной коллекции Франсин Кусто, вдовы легендарного океанографа. Посетители смогут увидеть предметы снаряжения и изобретения Жака Ива Кусто, редкие фотографии, а также экспонаты из Музея Мирового океана. Выставка располагается в ресторане «Круиз». Вход на нее свободный, а работает она ежедневно с 10 утра до 19 вечера. Возрастное ограничение 0+. Лучшее время года для поиска работы – весна и осень, так как в это время работодатели активнее всего публикуют вакансии, пишут «Известия». Первый пик активности работодателей приходится на весну с марта по май. В этот период компании утверждают бюджеты после начала года и начинают активнее открывать вакансии для поиска новых сотрудников. Второй период роста найма наблюдается осенью, с сентября по ноябрь. Эксперты поясняют, что это связано с возвращением многих сотрудников из отпусков и возобновлением процессов по подбору персонала. С декабря же по январь на рынке труда, напротив, фиксируется спад активности. В это время количество вакансий сокращается, часть ставок закрывается, а новые бюджеты компании еще не утверждены. Россияне рассказали, сколько готовы тратить на подарки, пишет Газета.ру. Почти половина опрошенных тратят на подарок от 1000 до 5000 рублей, а 31% от 5 до 15. Кроме того, большинство опрошенных покупают подарки заранее, 63% за несколько недель, а еще треть за 2-3 дня. Отношение к виш-листам у россиян в целом позитивное. Большинство опрошенных принимает подарок не из списка с радостью, считая, что главное – это внимание. При этом 79% готовы дарить подарок строго по виш-листу, как самый удобный и надежный способ угадать с выбором. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: фильм.
1: Здравствуйте, мои дорогие, хорошие. Новый день наступил. Еще один пока что июльский денек. Сегодня 28 июля, вторник. Меня зовут Андрей Шмурай. И предлагаю всем вместе вернуться к нашей игре под названием «Угадай фильм». Правила простые. Я, как всегда, включу отрывок из известного кинофильма. Если вы вдруг вспомните его название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас российская картина, но действие в ней происходит в советские времена, которые принято считать, скажем так, застоем. Это небольшая подсказочка. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Не могу я ломать обычаев, понимаешь? Я ж барон.
3: Да, понимаю, да.
2: Жених моей дочери должен быть цыган. Я очень люблю Алаутара, он мне как сын. Но он цыган наполовину. У него мама была румынка. Ну, а что это за цыган наполовину? Что это такое? Вот ты бы сел наполовину коня? Вот сел бы или нет, а?
3: Нет, не сел бы. Не сел бумагу.
2: Бумагу?
3: Бумагу и ручку. Сейчас я прибавлю к твоему коню вторую половину.
2: Дай бумагу, ручку дай.
1: Если вспомнили, как же называется эта замечательная картина, немедленно набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Слушатель, правильно угадавший фильм, получит отличнейший...

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
2: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор.
3: Измени жизнь вместе с ВИИП.
4: Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
5: Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Лекс. Вы готовите. Техника заботится о вас.
6: Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru.
7: ООО «Техноленд». ОГРН 179-847-06-0908. Санкт-Петербург.
8: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
9: Санкт-Петербург – город, где можно гулять и наслаждаться культурой. Но когда дело доходит до учебы, Костромской государственный университет – это место, где ты можешь сосредоточиться на своем будущем. Современные программы, опытные преподаватели и дружелюбная атмосфера. В Питере – гулять, а учиться – в Костроме.
10: Костромской государственный университет – твой выбор для успешного будущего.
11: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
12: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 300 010 153.
13: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

0: фильм.
1: Дорогие мои, большим спросом пользуется активный летний отдых у слушателей и, в частности, у слушательниц радио «Ваня». Не заставил ждать себя правильный ответ. Дозвонилась к нам сегодня Екатерина. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как настроение ваше, Екатерина?
2: Летнее, веселое.
1: Будем постепенно улучшать. Давайте еще раз отрывок послушаем, затем, я уверен, вы скажете правильный ответ.
3: Не могу я ломать обычаев, понимаешь? Я ж барон.
4: Да, понимаю, да.
3: Жених моей дочери должен быть цыган. Я очень люблю Алаутара, он мне как сын. Но он цыган наполовину. У него мама была румынка. Ну, а что это за цыган наполовину? Что это такое? Вот ты бы сел наполовину коня? Вот сел бы или нет, а?
4: Нет, не сел бы. Не сел бумагу.
3: Бумагу?
4: Бумагу и ручку. Сейчас я прибавлю к твоему коню вторую половину.
3: Дай бумагу, ручку дай.
1: Как же называется этот фильм?
2: «Заяц над бездной». Комедия. Тиграна Кеосаяна, насколько я помню.
0: Угадал!
1: Спасибо за это важное уточнение. Действительно прекрасная картина Тиграна Кеосаяна. «Заяц над бездной». Ура! Екатерина, аплодисменты в вашу честь. А что там за история-то произошла, помните?
2: Ну, помню, что просили у цыганского барона руку его дочери, Анны. И...
1: Так кто же в роли свата-то выступил?
2: Брежнев, да?
1: Да, Леонид Ильич, дорогой. Это чистой воды, мне кажется, фантазия. Так и не думаю, что происходили эти вещи на самом деле. Но вообще фильм-то, конечно, не об этом. Но получилось здорово. А с кем хотел встретиться дорогой Леонид Ильич всю свою жизнь? Не помните? С английской королевой. И в конце концов ему это удалось. Мечты должны сбываться. Кто-то получает жену из цыганского табора, а кто-то свидание с королевой Елизаветой. Да, вот такая интересная история. Скажите, вы уже отдыхали этим летом?
2: Да, отдыхала.
1: И куда ездили?
2: На Мальдивы.
1: Да ладно?
2: Да.
1: Как там на Мальдивах?
2: Замечательно, спокойно.
1: Я вам верю и искренне завидую, Екатерина. А как вы относитесь вот к такому активному виду отдыха, как веревочный парк?
2: Ну, я там не была, и мне интересно попробовать.
1: Обязательно попробуйте, потому что именно вам достается сертификат на двоих в норвежский веревочный парк. Отличное место для семейного отдыха, незабываемого дня рождения или корпоратива. Норвей парк. Приключения на высоте для детей и взрослых. Подробности на norveypark.ru, ООО «Веревочный парк Окуневая». Хотите кого-нибудь поприветствовать, Екатерина?
2: Спасибо. Хотела сказать большое за подарок, а поприветствовать хотела своих коллег с бухгалтерии.
1: Ой, здорово. Я, конечно же, присоединяюсь. Девчонки из бухгалтерии, вам огромный привет от всех, кто слушает радио «Ваня». Спасибо, Екатерина, за игру. Хорошего дня.
2: Спасибо. Всего доброго.
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Наверное, это мой рай.
5: Искать его отражение.
0: Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Привет, привет, привет всем, кто слушает радио Ваня. Сегодня, 28 июля, отмечается День молочного шоколада. Именно об этой сладости наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: До 1875 года молочного шоколада в привычном нам виде просто не существовало. До этого шоколад был горьким напитком. Ключевой шаг сделал швейцарский кондитер Даниэль Петер. Он добавил в шоколадную массу сухое молоко и получил продукт, который стал настоящим прорывом.
0: Четвертое место.
1: В составе классического молочного шоколада всего 4 ингредиента. Сухое молоко, тертое какао, какао-масло и сахар. Иногда добавляют ваниль или другие ароматизаторы.
0: Третье место.
1: Сейчас выпускают растительные версии молочного шоколада на основе кокосового, овсяного, рисового или миндального молока.
0: Второе место.
1: У людей, регулярно употреблявших молочный шоколад в течение примерно 11 лет, в некоторых случаях отмечалось снижение риска ишемической болезни сердца и инсульта. Но это не означает, что шоколад – полезный продукт для регулярного и обильного употребления.
0: Первое место.
1: При таянии во рту в организме высвобождаются вещества, которые создают ощущение удовольствия – эндорфины. Теобрамин – мягкий стимулятор, фенилэтиламин связывают с чувством влюбленности и анандамид – молекула блаженства.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. В Костроме продолжается строительство «Дюкера». На госуслугах запустят сервис получения льгот с помощью банковской карты. Чемпионат мира по футболу в России вошел в топ-10 лучших в истории. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается строительство «Дюкера» – подводного коллектора, который пройдет под Волгой, пишет «Кострома Тудей». Новый коллектор будет обслуживать больше 70 тысяч жителей города. После его запуска старые Васильевские очистные сооружения планируют закрыть. Все стоки с левого берега Волги будут направлять на Коркинские очистные сооружения, находящиеся на правом берегу. Самым сложным этапом станет прокладка труб под Волгой. Их будут укладывать методом горизонтально направленного бурения. Такая технология позволяет провести работы без вскрытия дна реки, поэтому судоходство не остановит работу, а экосистема Волги не пострадает. На госуслугах запустят сервис получения льгот с помощью карты МИР, пишут РИА Новости. Сервис предназначен для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и студентов. Среди льгот скидки в аптеках и магазинах при посещении музея, в театров и других учреждений культуры. Со временем станут доступны льготы на проезд в общественном транспорте. Эксперты уточняют, что сервис внедряется в качестве альтернативы бумажным документам, но не заменяет их. Пользователь всегда сможет выбирать, как именно получать льготы – с помощью карты МИР, по карте жителя или по бумажному удостоверению. Чемпионат мира 2018 года в России занял 9 место в рейтинге лучших мировых футбольных первенств, пишет газета.ру. Авторы оценили 23 розыгрыша турнира с 1930 года. Российский мундиаль оказался на одну позицию выше чемпионата мира этого года. Лучшим был признан чемпионат мира 70-го года в Мексике, где в финале Бразилия обыграла Италию. Второе место занял ЧМ 1982 в Испании, а третье – первенство 86-го года в Мексике. Последнее, 23-е место в рейтинге, занял чемпионат мира 1938 года во Франции. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды. Честный знак. Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз. iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте космол.ру. 18+.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: час.
1: Друзья мои, совсем немного времени остается до грандиозного шоу «Дискотека СССР». Я с удовольствием напоминаю, 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоится этот прекрасный праздник. И уже завтра в «Звездном часе» слушайте интервью с еще одним участником этого концерта. Это американский певец, экс-вокалист легендарного проекта «Real Milli Vanilli» Рэй Хортон. Завтра с 17 до 18 в «Звездном часе» на радио «Ваня». Не пропустите.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам новое творение гениального Стивена Спилберга. Фильм под названием «День разоблачения». Вышел он совсем недавно. Главный герой – бывший сотрудник секретной правительственной организации. Вместе со своей девушкой бежит от бывших работодателей. Все дело в том, что он украл некие секретные документы и считает, что их содержимое должно быть обнародовано. Тем временем, другая героиня этой картины, обычная ведущая прогноза погоды на телеканале, внезапно начинает говорить на нескольких языках, а в прямом эфире издает странные цокающие звуки и вдруг неожиданно теряет сознание. Врачи не находят у нее ничего подозрительного, и, сбежав из больницы, Маргарет, так зовут девушку, вдруг понимает, что ей нужно найти Келнера, того самого человека, который украл эти секретные материалы. Сейчас будет небольшой спойлер. Дело в том, что эти материалы раскрывают нам секреты общения правительственных организаций Соединенных Штатов с инопланетянами. Я лично такие темы обожаю. Уверяю вас, фильм стоит смотреть. Да, и обязательно прислушайтесь к финалу. Ну, если посмотрите, поймете, о чем это я. Кино на вечер. День разоблачения. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

сгорим. Давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: день со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Житель одного индийского штата по праву может считать себя очень везучим человеком. Дело в том, что он отбился от леопарда. Можете себе представить? Причем с такими достаточно минимальными травмами. Дело в том, что хищник пришел в магазин и набросился на мужчину, которому пришлось вступить с животным в непродолжительную, но отчаянную схватку. Дав леопарду отпор, сотрудник быстро сориентировался, закрыл рольставни и запер зверя внутри. Некоторое время леопард развлекался тем, что бродил между стеллажами, ронял товары на пол, но приехавшие представители власти положили этому конец. Леопарда усыпили и вывезли в лесистую местность поближе к дому, как говорится. Кстати, до магазина леопард еще заглянул на рынок, где сильно напугал всех, кто там находился. До сих пор неизвестно, почему же животному не сиделось в родном лесу. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+. Реклама.
2: Коль готовить не хотите, в Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта вас накормят повара. Столовая Поварёшка всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Звучит легко. «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы — магазин «Тепло, газ, вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка ИП «Коряшников». В Костроме официально подтвердили статус старейшего бренда региона. В России изменились правила возврата билетов на электрички. Опрос показал, что читают и кем хотят быть жители России. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме официально подтвердили статус старейшего бренда региона — мыло, пишут СМИ 44. Костромское землячество подписало экспертное заключение, которое официально подтвердило, что костромское мыло считается старейшим брендом, прославившим Костромскую землю на протяжении более 4 столетий. Удивительно, но с начала 17 века Кострому знали на Руси именно по лучшему мылу. Оно было бурым, твердым и стоило заметно дороже прочего. По мнению историков, костромское мыло было самым известным и распространенным на русских рынках того времени. Его закупали для царского аптекарского приказа и даже экспортировали в Европу. В центре города находился мыльный переулок, где проживали 10 мыловаров. Об этом сохранились свидетельства иностранных дипломатов и купцов, а также записи в таможенных и песцовых книгах. Билеты на пригородные поезда в России с указанием мест с сентября можно будет возвращать онлайн, говорится в приказе Минтранса, который изучила РИА Новости. Минтранс уточняет, что с осени вернуть билет можно будет через мобильное приложение или сайты перевозчиков. Процедура будет проводиться согласно правилам перевозчика, включая размер комиссии за оформление. Сами условия возврата остаются прежними. При возврате более чем за 2 часа до отправления возвращается полная стоимость проезда за вычетом сбора. Если же до отправления остается менее 2 часов, то в этом случае вернется 50% стоимости. 2/3 россиян признались, что мечтали примерить на себя роль книжного героя, пишет газета.ру. Самыми популярными жанрами среди любителей приключений стали фэнтези, приключенческие романы, детективы. Более половины респондентов признали, что хотя бы раз мечтали повторить приключения и подвиги литературных героев. При этом 40% понимали, что это лишь фантазии, а 16% в детстве серьезно готовились стать героями, строили плоты, искали сокровища во дворе и учились ориентироваться по звездам. Еще 10% пытаются привнести дух приключений в реальную жизнь, путешествуя, покоряя горы или занимаясь дайвингом. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
0: Радио Ваня.
4: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Ваня! Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
3: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор.
4: Измени жизнь вместе с ВИИП.
5: Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
6: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
7: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это путь.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певица Ханна рассказала о своей коллекции люксовых сумок. Артистка призналась, что давно увлекается дорогими аксессуарами и уже получает предложение продать некоторые модели в несколько раз дороже их первоначальной стоимости. Супруг Ханны хорошо знает о ее увлечении и нередко выбирает аксессуары в качестве подарков. Небольшая слабость к подобным моделям, поэтому он, Пашу, всегда знает, что мне подарить. Мы были в Париже и привезли сумочку оттуда. Я не считаю сумочки, я коллекционирую, рассказала певица. При этом увлечение Ханны уже может приносить потенциальную прибыль. По словам артистки, ей регулярно предлагают продать сумки за сумму в 3-4 раза, превышающую стоимость покупки. Однако превращать коллекцию в бизнес певица пока не планирует. Ранее Ханна рассказала, что начала самостоятельно зарабатывать еще в подростковом возрасте. В 16 лет она участвовала в фотосъемках для каталогов обуви и рекламы платков в Турции, а также выступала на конкурсах красоты. Кстати, первые заработанные деньги певица тратила на подарки для мамы. И это, конечно же, здорово.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: фильм за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актеры Том Холланд и Зендея готовятся к масштабной свадебной вечеринке в одном из самых известных замков Великобритании – Бельвуар. Однако церемония оказалась под угрозой из-за нашествия клещей. По информации Daily Mail, праздник станет масштабным продолжением свадебной церемонии, которая прошла в кругу самых близких. Однако на территории замка обнаружили клещей и даже закрыли часть обширного парка. Организаторы опасаются за безопасность гостей. Том и Зендея категорически потребовали перекрыть доступ к необработанным участкам территории. Они настаивают, чтобы ни один из звездных гостей даже близко не подходил к высокой траве, рассказал источник. Однако пара не планирует отказываться от своих планов и уже выбирает места для установки праздничных элементов. Зендая и Том Холланд познакомились на съемках фильма «Человек-паук. Возвращение домой» в 2016 году. Однако о романе актеров стало известно гораздо позже. Осенью 2021 года Холланд признался в интервью, что его с коллегой по фильмам Marvel связывает не только работа в кино. «Я думаю, что все-таки свадебная церемония пройдет без происшествий. Клещи — это, конечно, серьезно, но любовь, как вы понимаете, сильнее».

0: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Ваш ребенок готовится к поступлению в ВУЗ? В Костромском государственном университете мы понимаем, как важно внимание и поддержка в первые годы обучения. Поэтому к каждой группе первокурсников прикреплен куратор-преподаватель.
2: Я помогу вашему ребенку адаптироваться, отвечу на вопросы и поддержу в любой ситуации.
3: Костромской государственный университет. Уверенность в завтрашнем дне вашего ребенка.
4: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Ваня» представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
2: Спонсор программы – магазин «Тепло», «Газ», «Вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка ИП «Коряшников». Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны. Знаете, что общего у «Игры престолов» и «Дома дракона»? Оба сериала заставляют нас затаить дыхание и с замиранием сердца наблюдать за событиями. Но третий сезон «Дома дракона» — это не просто продолжение. Это момент, когда политические интриги уступают место открытой войне. Гражданская война Таргариенов, известная как «Танец драконов», вступает в свою решающую фазу. В нашем сегодняшнем выпуске «Дом дракона» и его третий сезон от HBO, который создатели называют самым мрачным и полным экшена. И, судя по первым кадрам, они нисколько не шутят. Для тех, кто вовсе не в курсе, о чем этот сериал, то давайте поподробнее. Сюжет развивается за 170 лет до событий «Игры престолов» и начинается в годы мира и процветания в Семи Королевствах. Добрый и справедливый король Визерис Таргариен переживает смерть жены и новорожденного сына, но от него требует назначить преемника престола. Предполагается, что им станет младший брат правителя, но король нарушает неписанные законы и назначает преемницей единственную дочь Рейниру, что и вызывает множество споров. Когда король женится второй раз и у него появляются сыновья, недовольство в обществе и внутри замка нарастает еще с большей силой. Ну а далее, после смерти Визериса, разворачивается самое интересное – пляска драконов. Гражданская война за престол между двумя ветвями рода Таргариен. Кровопролитное противостояние приводит к огромному числу жертв, так как у обеих сторон есть грозное оружие, и это драконы. Фэнтези-сериал «Дом дракона» снят по роману «Пламя и кровь» американского писателя Джорджа Мартина, который выступил в качестве исполнительного продюсера. За режиссуру первого сезона отвечает Мигель Сапочник, работавший над «Игрой престолов». Роль короля Визериса исполняет Пэдди Консидайн, а его брата Дэймона – Мэтт Смит. Образы главных героинь в разные временные отрезки воплощают разные актрисы. Рейниру и Алисенту в юности играют Милли Олкок и Эмили Керри, а в зрелом возрасте – Эмма Д'Арси и Оливия Кук. Тоже, но факты о проекте просто поражают. Производство третьего сезона было настоящим испытанием. 314 съемочных дней, более 25 тонн пропана, сотни актеров и бесчисленное количество практических декораций. Для морских сцен построили два гигантских резервуара – сухой и мокрый, а также подводный бак. Общий объем воды составил 3 миллиона литров. Кроме этого, создатели сериала установили мировой рекорд. В одной сцене они подожгли 23 каскадера одновременно. Эта сцена – часть битвы при глотке, одного из самых масштабных в истории «Дома дракона», которую мы как раз увидим в третьем сезоне. Шоураннер Райан Кондалл сравнил эту битву по размаху со знаменитой битвой при Хельмовой Паде из «Властелина колец». Он считает, что рассказать историю танца драконов без этого сражения все равно, что снимать «Властелина колец» без той самой эпической битвы у крепости. Да уж, пожалуй, третий сезон обещает стать самым темным и захватывающим актом этой трагедии. Третий сезон увидит свет 2 августа, а его возрастное ограничение 18+. Не переключайтесь, впереди еще много громких премьер.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Всегда на солнечной стороне.

0: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.

0: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 18 градусов. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67% согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Привет, привет, привет всем, кто слушает радио Ваня. Сегодня, 28 июля, отмечается День молочного шоколада. Именно об этой сладости наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: До 1875 года молочного шоколада в привычном нам виде просто не существовало. До этого шоколад был горьким напитком. Ключевой шаг сделал швейцарский кондитер Даниэль Петер. Он добавил в шоколадную массу сухое молоко и получил продукт, который стал настоящим прорывом.
0: Четвертое место.
1: В составе классического молочного шоколада всего 4 ингредиента. Сухое молоко, тертое какао, какао-масло и сахар. Иногда добавляют ваниль или другие ароматизаторы.
0: Третье место.
1: Сейчас выпускают растительные версии молочного шоколада на основе кокосового, овсяного, рисового или миндального молока.
0: Второе место.
1: У людей, регулярно употреблявших молочный шоколад в течение примерно 11 лет, в некоторых случаях отмечалось снижение риска ишемической болезни сердца и инсульта. Но это не означает, что шоколад – полезный продукт для регулярного и обильного употребления.
0: Первое место.
1: При таянии во рту в организме высвобождаются вещества, которые создают ощущение удовольствия – эндорфины. Теобрамин – мягкий стимулятор, фенилэтиламин связывают с чувством влюбленности и анандамид – молекула блаженства.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья! И это наша рубрика об отношениях. Сегодня вернемся к отношениям с соседями, друзья мои. Вот представьте себе такую ситуацию. Вы живете себе, живете, и в один прекрасный день к вам в дверь стучит сосед и предлагает взять совместный кредит. Вы не поверите, но именно так и произошло. Сосед нашего героя собрался отвезти детей в Диснейленд, и для этого ему были нужны 15 тысяч долларов. Ну, как бы вы поступили? Естественно, наш герой отказался от совместного кредита, чтобы не рисковать деньгами. Сосед не только ушел силой, хлопнув чужой дверью, но и теперь активно рассказывает другим жителям на улице, какой же наш герой плохой человек. Кроме того, он пытается и других соседей склонить к совместному кредиту, но пока что, как говорится, никто не повелся. Комментаторы в соцсетях заявили, что в данной ситуации можно говорить о призе за самого сомнительного соседа. Вот с этим я соглашаюсь. Только как же будет выглядеть этот самый приз? Лучше бы он, наверное, был каким-то шумным человеком, а вот не таким вот наглым. Кроме того, согласитесь, есть множество прекрасных мест помимо Диснейленда, где можно отдохнуть с детьми прекрасно и при этом не потребуется так тратиться. Друзья мои, как всегда, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
2: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор. Измени жизнь вместе с ВИИП. Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме. 542-302.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня.

мне кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: Электронные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги будут доставлять через личный кабинет госуслуг. В России работа в ночное время суток должна оплачиваться в повышенном размере. Лидером кинопроката в странах СНГ стал фэнтезийный боевик «Одиссея». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому электронные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги будут доставлять через личный кабинет госуслуг. Текст закона размещен на портале официального опубликования правовых актов. Отмечается, что платежный документ в электронном виде можно будет получить при наличии согласия гражданина на получение электронной квитанции на госуслугах. Он также не должен относиться к категориям лиц, для которых сохранится доставка бумажного документа. В законе прописано, что электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при условии, что доставка подтверждена в автоматическом режиме. В России по действующему законодательству работа в ночное время суток должна оплачиваться в повышенном размере. Об этом в беседе с Арти напомнил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, подчеркнул эксперт. Он пояснил, что минимальный размер повышения оплаты за работу в период с 22.00 до 6.00 составляет 20% от часовой тарифной ставки или оклада за час работы. Такой расчет применяется относительно каждого часа работы ночью, подчеркнул эксперт. И в завершении выпуска. Лидером кинопроката в странах СНГ без учета России и Белоруссии стал эпический фэнтезийный боевик «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана по одноименной поэме Гомера. Он собрал 167 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные портала кинобизнес.com. На втором месте с учетом российского проката оказалась комедия «На деревню дедушке 2» со сборами 76 миллионов рублей. На третью строчку рейтинга опустился биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Пятерку лидеров замыкают фильм ужасов «Зловещие мертвецы пекла» и «Холоп 3». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: моя. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 18 градусов. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67% согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам новое творение гениального Стивена Спилберга. Фильм под названием «День разоблачения». Вышел он совсем недавно. Главный герой – бывший сотрудник секретной правительственной организации. Вместе со своей девушкой бежит от бывших работодателей. Все дело в том, что он украл некие секретные документы и считает, что их содержимое должно быть обнародовано. Тем временем, другая героиня этой картины, обычная ведущая прогноза погоды на телеканале, внезапно начинает говорить на нескольких языках, а в прямом эфире издает странные цокающие звуки и вдруг неожиданно теряет сознание. Врачи не находят у нее ничего подозрительного, и, сбежав из больницы, Маргарет, так зовут девушку, вдруг понимает, что ей нужно найти Келнера, того самого человека, который украл эти секретные материалы. Сейчас будет небольшой спойлер. Дело в том, что эти материалы раскрывают нам секреты общения правительственных организаций Соединенных Штатов с инопланетянами. Я лично такие темы обожаю. Уверяю вас, фильм стоит смотреть. Да, и обязательно прислушайтесь к финалу. Ну, если посмотрите, поймете, о чем это я. Кино на вечер. День разоблачения. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Житель одного индийского штата по праву может считать себя очень везучим человеком. Дело в том, что он отбился от леопарда. Можете себе представить? Причем с такими достаточно минимальными травмами. Дело в том, что хищник пришел в магазин и набросился на мужчину, которому пришлось вступить с животным в непродолжительную, но отчаянную схватку. Дав леопарду отпор, сотрудник быстро сориентировался, закрыл рольставни и запер зверя внутри. Некоторое время леопард развлекался тем, что бродил между стеллажами, ронял товары на пол, но приехавшие представители власти положили этому конец. Леопарда усыпили и вывезли в лесистую местность поближе к дому, как говорится. Кстати, до магазина леопард еще заглянул на рынок, где сильно напугал всех, кто там находился. До сих пор неизвестно, почему же животному не сиделось в родном лесу. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Знаете, после наших встреч я подумала, что тоже хочу стать психоаналитиком. Что думаете о ВИИП?
2: Восточноевропейский институт психоанализа? Я сам его окончил. Отличный выбор. Измени жизнь вместе с ВИИП. Психологическое образование очно и онлайн. Институт психоанализа.рф.
3: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Президент подписал закон, обязывающий банки публиковать полную информацию о тарифах на денежные переводы. Каждый пятый россиянин испытывает стресс на работе каждый день. В Японии выросло число вывесок на русском языке. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки с 1 сентября 2027 года публиковать полную информацию о тарифах на денежные переводы. Текст документа доступен на сайте официального опубликования правовых актов. Действие подписанного главой государства закона затрагивает все финансовые организации, осуществляющие переводы денежных средств. В следующем году на них накладывается обязанность полностью раскрывать информацию об условиях оказания этой услуги и их любых изменениях. Сведения об этом должны публиковаться в местах обслуживания клиентов и на официальных сайтах. Особое внимание уделяется переводам, осуществляемым через систему быстрых платежей и с помощью электронных средств платежа. Каждый пятый россиянин испытывает стресс на работе каждый день. При этом почти половина сотрудников испытывает стресс на работе несколько раз в неделю, а треть несколько раз в день. Это показало исследование компании «Форма», с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Основными причинами стресса для более чем половины сотрудников остается высокая рабочая нагрузка. 46% беспокоит сжатые сроки выполнения задач. Для 38% респондентов на эмоциональное состояние негативно влияют неопределенность задач, а треть сотрудников отмечают шум, отвлекающие факторы в офисе и отсутствие баланса между работой и личной жизнью. Сотрудники все чаще связывают свое эмоциональное состояние не только с профессиональными задачами, но и с качеством офисной среды. И в завершении выпуска. В Японии выросло число вывесок на русском языке из-за роста числа туристов из России. Об этом сообщает издание Life. По их данным, путешественники заметили надписи на русском языке в Токио, Таяме и других городах. Переводят не только указатели, но и объявления у ресторанов, магазинов и парковок. Как отмечается в публикации, среди необычных предупреждений просьба не снимать запчасти с припаркованных автомобилей. Причиной русификации стал рост числа туристов из России. За первое полугодие 2026 года Японию посетили 104 400 россиян, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
2: Реклама.
4: Жизнь — это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни свое приключение в Костромском государственном университете.
5: Костромской государственный университет. Твоя игра, твои правила.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 18 градусов. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67% согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: моя.
1: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! «Радио Ваня». Всегда на солнечной стороне.

0: Тополиный пух. Жара. Июль. Радио Ваня.
1: Воскресенье. День рождения у тебя.

0: было бы.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: на радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: радио Ваня.
1: Если душам на небе до рождения суждено, подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я так привыкла жить одним.

0: Радио Ваня бодрит и освежает.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!